0: Сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома «Ранеток» диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио «Анонимус».
1: Чё, записалось?

槽の中の魚、まるで泳がない魚。

Проект Anon.fm – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention-whoring является сам attention-whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую шлюшку.
0: Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, а что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Нет, я вам не... Да, Марин, да ты что говоришь-то, а? Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

Thank you.

ничего ни от чего вообще не существует. И бывает, я думаю о том,

не стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандряй, кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука. Набрякнут.

Yeah.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 26.
3: 26.
0: Июля. Июля.
4: В Москве 7 утра, а рабы уже должны встать.

0: Сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома «Ранеток» диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио Анонимус.
1: Чё, записалось?

Краски вы доставляете. О,

0: Сегодня.
1: 26.
2: 26 июля.
1: Июля.
3: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно, можешь почувствовать?
4: 9 утра в Москве.
3: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится, мне все равно.

0: 26.
1: 26
2: июля.
3: В Москве 10 часов утра.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 26.
3: 26 июля.
4: Июля.
5: В Москве 11 часов.

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить Битарск или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах Сопромат и Диудаки, а в Игробляцках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в Диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: 26.
1: 26.
0: Июля.
2: Июля.
3: А в Одессе 12 часов дня.

0: чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь, я ненавижу тебя. Ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: An internal combustion engine needs air and fuel to function. The more efficient an engine breathes,

0: тут такое крутое тусе, то что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное, нету в московских клубах отдыхают от селятина. Просто очень крутое тусе.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалуйста.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: 26.
3: 26 июля.
4: Июля.
5: В Москве час дня. С началом обеда вас.

Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука?

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Если вы, как говорится, не такой, как все, если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья, если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культурного депрограммирования.

0: Always.
1: Sending this one out. You know what I'm saying?

0: Ради эти воспоминания такие яркие. А что было неделю назад, не помню.
1: Воспоминания просто глядят на тебя. Это они тебя помнят, а не ты их. Обернись и увидишь их. Они смотрят.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 26.
3: 26 июля.
4: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
5: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: Но это на самом деле матрица существует. Матрица — это правда. Матрица, матрица, матрица. Не держи меня. Отпустите меня, блядь.
1: Радио Анонимус.

0: Давайте нам будут трын-трава.
1: Радио Анон ФМ.

0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культурного депрограммирования и

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 26. 26.
3: Июля.
0: Июля.
4: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую молодую шлюшку.
0: Ну, Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, а что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Нет, я вам не... Марина, да ты что говоришь-то, а? Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

0: I've not seen such bravery.
1: Радіо цікаве.

0: 26.
1: 26.
0: Июля.
1: Июля.
2: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

0: Блять, этот член зажал бы больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 26
0: июля.
1: Июля.
3: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом грёбаном Дэ?

0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культурного депрограммирования.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 26.
0: 26.
3: Июля.
1: Июля.
4: В Москве 21 час. Время смотреть программу «Время».

0: 1,000 people.
1: Thank you.

Вроде все и так работало. У Сарчаева не работало. У Сарчаева с его, а также, кажется, тобой, не видите, любимым этим стримлинком ничего не работает. Good game. Не работает, когда его я только запускаю, а вот если выключить и включить снова, он у него работает. Как можете слышать по моему голосу, не очень хорошо. Ща. Вы пока определитесь, что мы будем смотреть. Я не серчаю, все струмы рвет. Где есть переключение качества? Кажется, на кике. На кике смотри, понизь качество.

0: Я смотрю на Good Game браузере, у меня нет проблем. Я знаю, что у Сарчаева эксклюзивные проблемы со стримлинком на Good Game. Да. Куда уж ниже 720, смысл? А другие стримы на 720 у тебя не рвет. Попробуй вот ткнуть на чей-нибудь еще стрим на Кике. Так. Итак. Что мы будем сегодня смотреть? Знаете, нет? Я тоже не знаю. Что у нас есть? Однажды ночью дух Улья вам более душное или менее душное? На работу устроился? Нет. Нет. Все еще жду ответа от заказчика. Видимо, если дано... Сколько? 5 дней осталось. Если до начала... Это еще месяца он так и не напишет, то придется устраиваться в Яндекс.Доставку. Угу. Надеюсь, я смогу на это решиться. Или мы будем смотреть тупую комедию, ребят. Не знаю, когда я страдаю, вот мне что-нибудь страдательное включить или наоборот. Потому что сегодня работал. Нет. Нет. Решим спел опять. Вот самое душное кино, вот что у меня есть, наверное, 1,5 часа, язык французский. Какие-то деды сидят в комнате, наверное, конец 18, 19 или начало 20 века по виду в фильме. И вот деды сидят 1,5 часа в комнате и о чем-то разговаривают. Преимущественно деды. Хотите? Наверное, самое душное, что у меня есть. Не хотите. Чё хотите? Ну, Одиссею бы, ну, 700 рублей сначала, 700 рублей, Сарчаев. Без 700 рублей даже не заикайся. Ну, комедию ставить, ну, это слишком просто. Слишком просто. Мы не пойдем простыми путями. Что такое American Graffiti, я уже не помню. Это... Ну, thanks. Трое из Белл. Нет, не смотрела. Так. Кстати. Отправленная.
1: I am a fat fucking architect. God damn it, I'm just stuck selling fat furniture because someone won't get off their fat fucking ass and fuck me.
2: How do you feel, Clark?
1: Fat.
3: I mean, I'm not lonely. I have
1: fat fucking ass.
2: I didn't say lonely. I said only. We start to expect it. It's like, oh, I know this.
1: Yes.
2: So, are you interested in forging a new path and see where that leads?
3: Sure. Why not? You know, I'm here.
0: Мне еще пупы заготовлены. Да, я тут недавно такие пупы нашел. Это еще так. Так, F4Fake посмотрим. Китайский завод 2008 года. Как кажется, мы запускали и не посмотрели. Почти 2 часа завода китайского. Так, Каролина Каролайн посмотрена. Бэкрумс посмотрен. У меня вот лежит Оман, который первый. Посмотри. И что такое Peppermint Candy? Не. А что это? Соня или Са?

0: Нет, некий Ли Чан Донг.
1: Донг.
0: Нет, я не из этих. Я не из этих. Сериал или есть еще что-то? Я не из этих, у меня нет еще аккаунта на DeviantArt'е. Твой голос слишком тихо слышно по сравнению со всем остальным. Ай, блядь. Тест. Сейчас лучше, да? Да, извините, я забыл. Я немножко тут разбирался с аудиоинтерфейсом. Я сейчас слушаю через него, а не через обычный выход. Вот. Слушай себя. И просто я искал, каким кнобом сделать погромче звук, и пока искал, покрутил другой, которым сделал потише микрофон. Вот. Я вот. Так. Итак, мы смотрим Peppermint.

0: NHK, это же... Это же японская, а тут Китай. Это другое NHK. А, Мош Омлет, а Хамнет, который, я, по-моему, еще не скачал. Надо.
1: Мятная конфета.

Вообще, я-то надеялся, что я вот скажу. У меня есть очень душное кино, где деды сидят в комнате полтора часа, и вы скажете: «Да, мы хотим!» И я включу дедов.

Не понял. Ну это что, нормально он для караоке, нормально.

0: 거기서 온 분이죠?
1: 예.
0: 물건 주고 돈 받아오라 했는데. 아, 돈부터 줘요.
1: 물건을 봐야지.
0: 아, 물건 여기 있어요. 돈부터 줘요.
1: 오빠 이 새끼야.
2: 브리가드. 나 부으면. Нет, японец. Были китайцы вообще-то. Это же про китайский фильм, где там много мелких историй. Я просто подумал, что там не Китай, я не понимаю. Там, нет, от того режиссерца режиссерца. Китайцы режиссер. У меня есть еще фильм, на

У вас оральная фиксация, сказал доктор. Как вы узнали? Спросил я у доктора. Вы сосете мой член, ответил доктор.

0: Ребят, найдите мне работу, а? Ну, вот мы живем в сосайте, вот в сосайте должны друг другу помогать. Вот, вот, найдите мне работу, а?
1: А, 뭐야, 이거? 어? 야, 김수장. 야, 왜 그래? 김수장, 왜 그래?

0: Ja.
1: Там незнакомые мне вот люди, а мне нужно, чтобы мне вот люди, с которыми у меня есть контакт, хотя бы ввели меня, познакомили меня с другими людьми, на которых я буду работать. Вот как-то так. Я как-то мне с незнакомыми людьми сложно разговаривать. Вы тоже там не на самом деле знакомые, а так, ну хотя бы интернет знакомые.
2: Sen mi yenin?
0: Teo. Vay anne kaya olur amın.
2: Poppy 보고 싶어서 왔어. 뽀삐야.

0: 됐죠? 호피 들어가. 왜요?
1: Я тоже прожорливый, покорми меня. Ссылка на донаты на главный. Срочно, надо. Приложите мне припарку. Мне нужен релиф. Туза сосуществования.

Я думаю, что я говно, но это не главная проблема. Главная проблема, что я не хочу и не могу разговаривать с людьми. Вот в чем проблема. Ну и то, что то, что я крутой. Угу. Тоже, конечно. И уж точно крутого специалиста из себя строить большего, тем более большего, чем я есть, я точно не могу.

김영호 씨. 김영호 씨 맞죠? 지켜봐요. 내가 해볼게. 아유, 무슨 엿을 이렇게 많이 갖고 다니세요?

Подождите, а в чем отличие от этого? Ну как, ну, ну типа просто рубашка с курткой, окей.

0: 그건 왜 사셨어요?
1: 환자한테 빈손으로 갈 수 없잖아요.
2: 요즈다.
0: 이거 먹을래? 먹어봐, 사탕이야. 박하사탕. 되게 맛있다.

0: 이봐요 아저씨, 카메라 안에 필름이 들었네. 가져가셔야지.
1: 그럼 이제 앞으로 나

0: 사장님. 사장님.
1: Что-то говорил про хорни сцены.

0: Да что ж все к железной дороге тянет.
1: Нам пап могла там же то могли?
2: Могу я, Джон. Там песенка.

0: 뭔데?
1: 아카사탕 아까 음식점에서 준 거예요.
0: 안 먹어.
1: 먹어봐요. 입안이 상쾌해져요. 아까 오빠 입에서 냄새 나.
0: 내가 네 오빠니?

Уже пошла нового папу искать. Что, Семин папа значит? Капитализм же! Капитализм же сделал главного героя мудаком. Или сволочью.

0: Я понял, виноват не капитализм, виновата, виновата работа в полиции, которая вот так не сделала, да?
1: Вы аджиси?
2: Ты бисомнёнджаджи?
1: Ани, аджиси! Я
2: чинчо кирас... Кабуйджима, бисомнёнджаджи.
0: Ну, конечно, что, человек работает в полиции, вот корпоратив.
2: Ты бухаро вассо? Бухарло вассо? Дони крикке жоа? Омар чай дыро. Даши амбон иран дэсо наанте тэлкима кэтэ каман андо. Ара дыро? Вэ дэдабана? Ара дыро? Ара дыро?

Ну, не заметил, что между сегментами, нам показывают, как поезд едет в обратном направлении. В обратном хронологическом направлении.

0: Я тоже, но что, а вот в комнате для допросов нормально, что специальная ванна для допросов.
1: Иди, я 마지막으로 하나 묻고 싶은 게 있거든. 너 정말 삶이 아름답다고 생각하니? 네가 일기에 그렇게 썼대. 삶은 아름다운 거라고. 너 정말 그렇게 생각해?

Итак, я пописал, как обычно, быстрее всех, да? Да. Да. Ну вот чем вы там занимаетесь? Чем? Когда уходите писать 15 минут? Чем? Это... Genuine mystery for me. Mm.

Yeah. А, нет, грейп. Было бы смешно, если грейп. Ага. Когда уже даже Wordle подсказывает, что тебе пора в могилу. Нет, не грант. Great? Нет? А чё тогда? Great! That was quick. Ребят, я тут пупы нашёл.

А, мы, да, давайте, я помню, вот это вот было, там было хорошее. Поэтому одно мы скипнем. And that's... Но, не то. Тут это...

0: 6-7, и вот 6-7, громко говорить 6-7, и вот это как-то разные вещи. Я не знаю, как что еще популярно.
1: Do you think you could give it a try? I'll be here every step of the way.
2: Look, Mommy!
3: Mommy?
4: Actually, Caillou, I'm taking a dangerous ship. Oh!
2: Mommy?
4: Oh, you! Caillou, really?
0: Нет, блядь. Я вообще не понимаю, как можно, как люди крутят ленту, ну вот, крутят по рекомендациям, как это называется, когда просто подряд куча видео в подборке. А, ладно, не смог нормально объяснить, про что я. Нет, такого, вот такого хорошего говна поискать надо, поверь мне. Вот такого хорошего, вот, нет, это редкость. Пупы по своей основной массе, что мы не те. Не то, что давно не те, они просто не те. Витя, со второго этажа. Не Витя тоже.
5: Like licking mommy where his shoes fit. Just a little bit.
2: I did it! I really did it! Can we?
0: Ты можешь быть не согласен с тем, что я понимаю, что ты не согласен, что тебе это смешно. Я тебе, но я говорю, что такого найти вот сложно. Это может быть не годное для тебя, но ты считаешь, что вот оно все подряд такое. Такой. Хорошо, челлендж. Принеси мне хороший пуп. Нет, это не хорошо. Это вот тупой лоботомированный юмор, но такого тупого лоботомированного юмора трудно найти.
5: Just a little bit.
0: Это перезалив. Это перезалив. Если что.
2: I did it! I really did it!
3: Can we go again?
4: Sorry, Caillou. We've got to go, or you'll be late for preschool.
2: Miss Martin, I finished my picture.
4: You know what? I have the perfect place for your picture. Craft time is over. Great. Maybe you can think of something different to draw. Something different to draw.
0: Мешок с кокаином выпал из бюстгальтера.
2: Oh, the glitter!
3: Caillou? I'll trade you my dad for some grapes.
2: Sure.
3: Hey, this grape has glitter on it.
2: And so did the fire engine. Oh yeah, Miss Fortune spilled some glitter this morning. I guess I forgot to wash my hands.
5: Caillou was excited to start his poster. He began by drawing some apple trees.
2: That doesn't look right. They don't look good either. That doesn't look good either. Leo, could you draw some apple trees for me?
6: Okay.
3: have some carrots for you. And a bunny. Okay. Thanks, Clementine. Jason, do you want to help me color in my poster?
6: Yeah, okay. What does Ted look like?
7: He's a long-legged, pissed-off Puerto Rican.
3: Something is missing.
8: We're stupid.
3: I know.

0: Ясно, никто не оценил. Смотрю дальше один. Следующий эпизод. Вот он, тут даже на клиффхенгеры заканчивается. Следующий эпизод 16 минут. Нет. Как ты это нашел? Нашел. Догадайся. Когда ты в Вене было? Причем давно, и в тот раз, когда я это видел, я это мне приметилось, но я не загуглил, что это, что это, если больше. А недавно вот просто рандомно вспомнил, пошел нашел, где это у Вене было, и пошел нашел соус.
1: 지금 나랑 그 여자랑 같은 비를 맞고 있는 괜찮아요 지금 나랑 그 여자랑 같은 비를 맞고 있는 거니까 내가 보고 있는 비를 그 여자도 지금 보고 있으니까요
2: 진짜 사기 잘 친다
1: 사기 치는 것 같아요?
2: 하주씨 내가 오늘 밤 아저씨가 찾는 그분이 되어드릴까요?
0: Ты бы тоже начали подозревать, что Саба переводила нейронкам?

0: Можно пойти посмотреть, откуда я это скачал.
1: Шрими.
0: Так, выключил. Вот, вот какой это релиз? Какой это релиз? Ну, вот, это Нейти. Да нет, 16-го года выложено, поэтому не может быть перевод нейронкой. А сегодня все релизы максимум 16-го года. Ясно, странно.
2: Кроме 이제부터 날 스님이라고 불러요. 진짜 스님 씨 만났다고 생각하고 하고 싶은 말 다 해요. 자, 말해봐요. 말해봐요. 그토록 그리운 스님을 만났잖아요. 무슨 말을 하실래요? 해요. 어서요.
3: 스님 씨.
2: 네.
3: 스님 씨.
2: 네.
3: 스님 씨.
2: 울지 말아요. 에? 울지 말아요. 나 당신 마음 다 알아요. 알지 않아도 다 알아요.
0: 오, 넷! она снова. Нас снова с детектора. Сегодня слишком мозги не работают, чтобы формулировать ответ на английском, но это все равно, скорее всего, бот. Но надо спросить, на каком именно моменте не соответствует стандартам контента.

Блять. Так меня забанят теперь. Мне теперь проверять в кинах, что нет. Надо запись удалить. Так, дайте я на всякий случай сделаю вот что. Сейчас будет разрыв. Короткий.

0: we kindly ask you.
1: Ваша мать встречала друзей? Так, стрим последний рассоединился сейчас. И непонятно. Ваша мать. Так, один зритель вот не выдержал пупов и ушел чем-то заниматься. Чем он нам, конечно же, не расскажет. Хотя мне очень интересно. У Виктора сегодня немножко обострение. Потому что вот как в этой шутке работает Питер Пэн с Нирваной. Как? Сейчас будет чуть более длинный разрыв.

0: Эти воспоминания такие яркие. А что было неделю назад, не помню.
1: Воспоминания просто глядят на тебя. Это они тебя помнят, а не ты их. Обернись и увидишь их. Они смотрят.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник.
2: 27.
3: 27 июля.
1: Июля.
4: В Москве полночь.

делать. О том, чего нет, чего вообще не существует. И бывает, я думаю о том, что безумен. И когда это так, я будто на ощупь летаю.

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

0: Им было то шка умой на.
1: Такое чувство, будто это очередной заговор.
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
3: Что? Слушайте радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Понедельник.
2: Понедельник.
3: 27-е.
0: 27-е.
2: Июля.
4: В Москве 2 часа ночи.

минут 2 часа 6 минут 2 часа 7 минут 2 часа 7 минут.

0: А сейчас выдели себе несколько минут, постарайся немного расслабиться, закрой глаза, устройся поудобнее, постарайся ни о чем не думать и послушай это послание.
1: Мне очень жаль, что ты чувствуешь тревогу и печаль. У тебя все обязательно будет хорошо.

делаю каждый день по 10 000 шагов.

Что сидишь, ребенок, мать? Морду свою спрятал. Ёб вашу мать, сволочь поганый.

0: Что такое Холокост?
1: Холокост – праздник.
0: Что там, что в нем происходит?
1: Радуются все.
2: Радио Анонимус.